0: а также вот по уровню воды.
1: Their research on 54 rivers across the country quickly established that one of their main focuses must be the improvement of water quality in the country.
0: У нас основной проект был начат еще в 2018 году. Первый у нас уже пилотный там этот системы очистки воды мы установили в селе Достук. А прежде чем мы устанавливаем эти системы очистки воды, мы сначала берем пробы воды. И эти пробы воды мы тестируем у этой санэпидемстанции Минздрава. И потом после установки системы очистки воды мы опять также еще раз это проводим анализы. Потом после установки очистки воды эта вода была в норме и чистая. Тестируем, вот видите, вот это вот наша эта санэпидемстанция дает лицензию, что эта вода пригодна к питьевой воде.
1: China is also helping Kyrgyzstan benefit from its untapped rich water resources. At the Kyrgyz State Technical University, China's Luban Workshop, named after the ancient Chinese craftsman, engineer, and inventor Luban, is providing students with the skills to best maximize and manage the country's water potential.
2: Проект «Мастерская Лубань в Кыргызстане» реализуется в рамках инициативы председателя Китая Си Цзиньпина. И в рамках этого проекта мы планируем готовить специалистов в области гидротехнического строительства, энергетики, автодорожного строительства и машиностроения вместе с нашими китайскими коллегами. С использованием китайских технологий и оборудования.
3: The actual subjects that are focused on in the Luban workshop, and what is the purpose of it? How is it helping the Kyrgyz people?
2: Ну, одним вот основным направлением вот, создания мастерской Лубани является вот подготовка специалистов по гидротехническому строительству, по строительству гидроэлектростанций, потому что в Кыргызстане имеется очень большой гидроэнергетический потенциал. И использование вот этого гидроэнергетического потенциала.
1: Hydropower in Kyrgyzstan accounts for nearly 90% of electricity produced, but the installed capacity only represents about 10% of the country's hydropower potential. On the day of our arrival, new equipment from China arrived for the students.
2: Это только начало. Мы сейчас создали наши лаборатории самым современным лабораторным оборудованием, сделанным в Китае. И дальше мы уже вместе с китайским партнером будем уже обучать. Мы будем готовить совместные образовательные программы. И наши студенты тоже поедут учиться в Китай.
1: Such as Raskelde, who is in his third year of geodesy and remote sensing.
4: Лубань компаниясы көп деген класстарын ичин жасалгалап берди. Лубаньда бизге деген жаңы оборудование менен жаңы технологиялардын сапаттуу келип бизге ушу билим берүүгө кошкон чоң салымдардын бири деп эсептейм. Ошол себептен чоң гестерди Кыргызстандын азыркы суу тармагын өнүктүрүүгө потенциалдар көп. Ошолорду өнүктүрүү үчүн бул класстардан мен өзүмө татыктуу билим, мындай айтканда жаңы технологиялардын өнүгүү замандабыз азыр. Ошого жараша өнүккөн заманда биз жаңы ошо технологияларды биз ошо колдонуп өзүбүзгө көп нерсени пайда алдык.
1: Fellow student Elmira is also very excited about her future opportunities with China.
5: Строительство, оно всегда и везде. И поэтому я хочу окончить обучение и также заняться именно строительством железных и автомобильных дорог вместе с китайскими компаниями, например, как China Road. Также я понимаю то, что именно с ними я могу получить больше опыта и каких-то новых открытий для меня. И я также собираюсь изучить китайский язык в нашем университете, в институте Конфуции, и также поехать в дальнейшем обучение в Китай.
1: Chinese technology and expertise are helping to redefine water management across Kyrgyzstan, but much more needs to be done.
6: Мы стали врагами своей природы, и поэтому сейчас болеем. По информации наших медицинской статистики, основные заболевания в нашей стране, особенно среди детей, это кишечные заболевания. Это заболевания дыхательных путей. Это заболевания кровеносной системы. существенно.

0: Это связано с качеством воды. Грязная вода – это плохая жизнь и плохое здоровье.
1: Ну, вируса су болып қалады. Жайқысында ішіп қалабыз да, ташвай. Мектеп садикке мұқтажбыз.
2: China is living by the ageless Chinese adage, which goes, if you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime.
3: Кыргызстанга Кытай мамлекети көптөгөн салымдарды кошууда, Кыргызстанга өзүмдүн чоң салымды кошуу, ошол салымдарды кошууга Мастерская Лубань бизге чоң таасирин тийгизет деп ойлойм. Дагы ошо келечекте күтүп атабыз, буюрса дагы көптөгөн нерселерди аракет кылабыз.
4: Это строительство гидроэлектростанций, дамб, плотин, водохранилищ позволит нам использовать вот водный ресурс в Кыргызстане более эффективно. И потому что это также позволит нам орошать больше земель и позволит улучшить вот социально-экономическое положение вот в Кыргызстане. У нас очень много гидроэнергетического потенциала, который не используется.
2: That untapped potential is enough to power 15 million homes for one entire year. Despite this, Kyrgyzstan lacks the technology to convert it to power, ironically leaving Bishkek to rely on neighboring countries for electricity in exchange for water. The country's lack of adequate water infrastructure in general is hindering its development. Yet, as an integral part of China's Belt and Road Initiative, Beijing clearly has a vested interest in Kyrgyzstan's success. China's focus on safe, clean water in remote communities and in building the skills needed to capitalize on rich water resources helps Kyrgyzstan reach its own economic potential. Natalie Carney for Assignment Asia in Kyrgyzstan.
5: Up next, the increasing presence of Chinese EV brands allows consumers in Uzbekistan to make a cleaner and smarter choice.

0: For the past 4 years, 40-year-old Ulubek has been a taxi driver in the capital of the most populous country in Central Asia, Tashkent, Uzbekistan. 2 years ago, he decided to upgrade his taxi and buy a Chinese-manufactured electric vehicle.
1: Она очень экономичная и очень удобная, красивая. И технологии тоже, как сказать, по последним... Технологии уже последние, новые, все. Вот это мне все понравилось. И поэтому я тоже решил купить электромобиль.
0: More and more people driving the streets of cities all across Uzbekistan are making the switch to electric vehicles.
1: Люди уже начинают понимать, начинают покупать, потому что 2 года назад электромобилей очень мало было. А сейчас вот уже намного больше стало.
0: Passengers are even requesting EVs.
1: На бензиновых машинах, если включенный кондиционер едет, на 1.5 раза больше расходуется бензин. А на электромобиле нет, и так у него почти не уходит энергии на кондиционер или на прочие расходы. Ну, для клиентов удобство, то, что электромобили сейчас они все новые и современные машины. Все удобства есть в машинах, поэтому им нравится.
0: Battery electric and hybrid vehicles are helping Uzbekistan, one of the world's most carbon emission intensive economies, slash its carbon footprint. This, in turn, has led the government to slash all customs and excise duties on Chinese EV imports. Road and transportation fees on EVs have also been cut. Even fueling or charging the car is more affordable, thanks to generous government subsidies on electric vehicles, says Ulubek. A full charge costs him around 70,000 sums, about $5.5.
1: Главное преимущество – я никуда не еду заправляться. Электростанция у меня стоит дома. Я после работы вечером приезжаю, подключаю электромобиль, и к утру, к началу работы, она у меня всегда готова, заправлена. 70 тысяч сумм – это мне хватает на 450

0: километров, чтобы ездить. А на бензине, если буду 450 километров ездить, это мне где-то уйдет около 300 тысяч сумов. Вот в этом разница. Разница очень большая, даже 3-4 раза.
1: This is great news for new drivers, such as 26-year-old Eric, who is buying his first car.
2: Наслышано очень много хорошего. Считаю, что это среди электри номер один. Это не то, не чистая электро, это гибрид. Очень экономная, очень удобная машина, считаю. С такой комплектацией, со всеми удобствами, я думаю, это отличная цена. Если еще цена упадет, это будет замечательно.
1: China produces roughly 60% of the world's electric vehicles, and a growing percentage of those are coming to Central Asia. In the first quarter of 2024, roughly 8,000 Chinese manufactured EVs, valued at $164 million, were imported into Uzbekistan, pushing the share of electric vehicles to 10% of the country's overall car market.
3: Ну, в 2018 году мы не продали вообще ни одного автомобиля. Люди не понимали, что это, не понимали, что такое электромобили, боялись вообще покупать их. И сейчас мы продаем около 200 автомобилей в месяц.
4: What are your potential customers saying when they come here to purchase a Chinese electric vehicle? Is it the price point? Is it the technology? What impresses them the most about these vehicles?
3: Сейчас все вместе. Соотношение цена-качество. То есть за эти деньги в китайский автомобиль он дает много, что не дает, допустим, европейский автомобиль. То есть человек, который со средним бюджетом, может позволить себе автомобиль со всеми фишками, технологиями, функциями, в том числе там, автопилотом и так далее. Это и прельщает. Плюс уже люди доверяют технологиям, потому что китайские автомобили на рынке больше 6 лет, благодаря нам, как я сказал ранее. Поэтому люди уже понимают и понимают технологию и доверяют.
1: Over the past 3 years, the sales of electric vehicles in Uzbekistan has increased tenfold, with more than 90% of those coming from China. The dominant supplier of EVs across Central Asia, and Uzbekistan is its hottest regional market.
4: The government of Uzbekistan is helping to facilitate this growth with a number of incentives for individual buyers, such as the lifting of import tariffs on EVs. The government is also offering privileges to automotive manufacturers who are investing to help build the local EV production market.
1: With such a rise in demand, China is working with Uzbekistan to build up their own new energy vehicle, or NEV, manufacturing industry. In December of 2022, UzAvtov Sanawat, JSC, and Chinese entity BYD established a joint venture to produce electric and hybrid vehicles at an assembly facility in Uzbekistan's Jizzakh region. Upwards of 300,000 EVs and parts are expected to be produced here annually.
5: So this is the first factory we have built during the past years. And now we produced one model, BYD Song Plus. It's a DMI, a plug-in hybrid models. And very soon, in the coming 2 months, we will start to producing our second model, BYD Chaser. But further to the current factory, we do have a plan to build more factories in Uzbekistan. And based on its existing supply chain, we can build more local components in Uzbekistan as well.
4: Will they stay in Uzbekistan, or are there intentions to export them? Is there an export market?
5: We do have a plan to export those vehicles to the neighborhood countries in Central Asia, and also even a further plan to export some of the local manufactured component to the neighborhood countries as well, alongside this kind of Belt Road initiatives to the other neighborhood countries along these initiatives.
1: China's support to help build up Uzbekistan's NEV manufacturing industry will help widen the EV market in the region, making the cars even more affordable and further encouraging the transition to green transportation.
4: How is the production of these BYD vehicles here in Uzbekistan going to help people transferring over from combustion engines into electric vehicles, do you think?
3: Ну, в первую очередь, когда есть завод на территории страны, это в первую очередь, конечно, локальная поддержка. Потому что автомобили, плюс это создаст рабочие места, люди начнут понимать, как эти машины ремонтировать, как я сказал, обслуживать. как заменять запасные части.

0: они, люди будут работать в смежных. Плюс мы очень все надеемся, то, что завод поможет локализовать эту продукцию. Соответственно, локализованная продукция, она всегда более оптимизирована по цене. Так что в будущем будет только положительные изменения.
1: But these changes require an entire sustainable electric vehicle ecosystem.

0: number of EVs in the country was still quite low.
1: На самом деле мы тестировали много станций со всего мира, но китайские станции привлекли своей ценой. Но чтобы выбрать качественное оборудование, мы потратили несколько лет, потому как все станции, которые стоят, практически все, это наши собственные станции, поэтому мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы они работали как можно более надежнее.
0: Tuck Bohr have been working with Chinese companies to design stations specific to the Uzbek market. For instance, Tuck Bohr's chargers come with the infrastructure that will work with EVs from everywhere in the world and with Uzbekistan's sweltering summer temperatures.
1: Сами зарядные станции, безусловно, они на сегодняшний день китайские, но мы с заводом-производителем провели особой модернизации. И до сих пор каждую партию, которую мы заказываем, мы вносим туда различные изменения, стараемся внести туда изменения.
0: Today, Tuck Bohr have more than 500 charging stations across the country, even in some of the most remote corners.
1: К широкой экспансии электромобилей в Узбекистан, и люди их очень любят. Они тихие, они экологичные, они футуристичные, можно так сказать, потому как китайский рынок электромобилей на сегодняшний день делает огромный прорыв. Мы каждый год видим модели, которые комфортные, могут ездить далеко, с качественной отделкой, и людям они очень нравятся.
0: The government of Uzbekistan has also approved new measures that will see nearly 32,500 charging stations installed by the end of 2025. Even city buses across the city are being replaced with electric ones. Officials in Tashkent agreed to purchase 2,000 electric buses from China with the aim to make them 49% of the city's public transport mix by the end of the year. So far, 300 of them, produced by China's Yutong Bus Company, are on the roads of the capital and surrounding region. Ruslan Kafizov has been driving city buses since 2010 and loves the new upgrades.
2: Преимущество электробусов то, что, во-первых, он бесшумный, очень маневренный на наших городах, для нашего климата очень сильно подходит. Кондиционер, в летнее время кондиционер работает без перебоя нормально, в зимнее время печка, у нас автономная печка, она работает от соляра. Эти автобусы очень хорошо себя показали, пассажиры очень довольны, очень радуются, бесшумная машина в эксплуатации, очень легкая.
0: Another 100 Chinese electric buses will be delivered to the country's second biggest city, Samarkand. Uzbekistan also plans to start producing their own buses and have signed agreements with two Chinese companies to start the production of electric buses in the country.
2: Нравится то, что там экономия времени, во-первых. В обслуживании они очень хорошо себя показали. Китайцы молодцы, они смотрят за машинами, любую там какая незначительная неисправность, если они ее быстро, оперативно устраняют.
0: It needs to be said that the country's electricity to fuel these electric vehicles is still produced predominantly with fossil fuels, making it one of the highest CO2 emitters in the region. But China is lending a hand there too by investing in solar and wind energy projects.
1: Поэтому я думаю то, что эту сферу безусловно нужно и дальше поддерживать, чтобы часть водителей безусловно стали электромобилистами. Мы видим развитие микрогидроэнергетики. Также у государства есть планы строить атомные станции.
0: At the same time, Uzbekistan's dedication to changing the transport model across the country, which, with China's help, has been made much easier and more affordable, will further assist its determination to reduce its carbon footprint.
3: Государство поддерживало с самого начала именно в ценовой политике по таможенным пошлинам. Это вот стало таким вот первым толчком в том, что этот рынок автомобилей на новой энергии начал развиваться в Узбекистане. И в целом это огромный шаг для нашей страны, когда убрали таможенные пошлины, таможенные барьеры на электромобили. И, как я уже сказал, да, понадобилось время, чтобы объяснить людям, что это хорошо, что это не опасно, это безопасно.
0: And with China's support to make Uzbekistan a hub of sorts for electric vehicle production, the entire region should benefit from increased job opportunities, more affordable EVs, and in turn, a reduction in carbon dioxide emissions that will help improve our planet.